словно бы тело видеть, какие мои планы, то мне верь. Муви языком тела, муви ми бежь, то хочешь. Оно бы тело видеть, какие мои планы, то до ней. Муви языком тела, муви.